0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, j'écoute. C'est pronto.
2: Давай, пожалуйста. Я включаю. Я сказал, 45 тысяч километров. Если у вас на уровне, то я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу

цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, окрашенный металл. Вот все.

0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, j'écoute. De pronto.
2: Давай, пора. Я включаю.
3: Это 45 тысяч километров.
2: Как это? Верьте у вас на уровне, а не машина.